0: Важное слово.
1: Маченца Марьята Кречмарец на лаку о замовитошчи кулуске в осаде.
2: Святки. Свежен, а мнозы не веджасцува так токване, что и со там поправом стало. Жанны джичо в жвобику, жаден прозны ро, але ништо не веджомны. Божий дух. А руне тое так чешко, а руне частне тиш так сильны. Вучомницу ромаджи седжа, невестчи, затрашени. А потом река, вихо, вогин, погиб. Але то розсудне не е спектакл, але то, што со потом става. Зе страха настане змужитошч, змелчення стану со рече, зе цофнення бу зазбе. Святки люджи феменя, а снано е руне то дыбк, святы дух не е зато ту, со ништо зрозумиме. Але зо со ништо хиба. Ниц теды, але дженца. Снано цыле мелчо. Мысличка, котраш че не пусчи. Импульс, котраш че вужада. Змужитост, котраш е надобо ту, хач руне си он вуяснич не можеш. Святки река, бо не е далоко преч. Вон е близки, в тебе, а вон скуткуе. Ниц воце, але реальне. Snano je dženca runje vokomik to kutnje prač, a votevrjene za to byč, štož bo v tebi ponudce.
1: Praje Marjeta Krečmarec z Dubrenka v nadoku a zamovitosti Kulurskeje vosade. Pěč menšinou do osmistemje. Dobranje praje netko skupina Janka Hanka.